нуиссат иллоқарфитаарси силлугу апутнаккарнissaano qitippugu сеқиннариссусарму кипиттут маанна тикиппугу.